0: Killer Rockstar.
1: Мне метраж был крыс еретик. Выводы мне били паспорт еретик. На моей не притвержи еретик. Я люблю красивый наш, не оставляющий улик. Али

мир, и сегодня еретик, полушария болит, и сегодня инвалид, и сегодня третий мир, и сегодня суицид, и сегодня третий Рим, и сегодня господин. Черный и снежный укажу мешал, флоксетин меня раздражает, опять я у льда под ботинком.